0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM. Reach

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7:01 в Перми с новостями на Радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Накануне в Пермском аэропорту самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Отмечу, согласно Воздушному кодексу РФ, государственная авиация относится к авиации, используемая органами федеральной исполнительной власти, в том числе и военная, сообщает Коммерсант. Прикамье сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Водоканалы могут освободить от оплаты за вред природе. Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект в первом чтении. Авторы инициативы предлагают освободить ресурсников от платы за ущерб водными объектами. Речь идет о тех компаниях, которые сбрасывают более 20 тысяч кубометров сточных вод в сутки. При этом предприятия должны будут сокращать объемы сбросов, выполнять показатели экологических программ и улучшать качество воды, сообщает Урару. Собрать первоклассников в школу стало в 5 раз дороже, чем старшеклассникам. По данным Росстата, средняя стоимость базового набора товаров для учеников по России этим летом составляет от 10 до 14 тысяч рублей. Канцелярия подорожала примерно на 25-30%, а больше всего денег уходит на рюкзак и школьную форму. В Перми во втором квартале этого года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 130 700 рублей. Это на 3,5% больше, чем в первом квартале этого года – 126 тысяч. Как сообщает портал Движение.ру, Пермь оказалась на первом месте среди городов по динамике роста цены на квадратный метр среди крупнейших городов России. Владимир Путин заявил, что чиновникам нужно привыкнуть к критике. По его словам, их все ругают и поделом. Они работают не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от процесса, добиваясь результата для людей, отметил президент России. На этом пока все новости. Доллар сегодня 82,60, евро 95,28. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеволог». Сегодня утром в Перми солнечно, днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температурный максимум плюс 22 градуса. Сейчас в Перми плюс 11.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Коза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас основные затруднения на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира. На Комсомольском проспекте от Петропавловской до Комсомольской площади. В остальном движение в Перми свободное.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Под любимую музыку Радио Альфа встречаем новый летний день. Сегодня 11 августа. Всем доброго утра. С вами Ирина Плотникова. Я желаю, чтобы вот эта вот солнечная погода утренняя зарядила вас абсолютно на полный позитив. 7:16 точное местное. К музыке вернемся уже через пару минут. А прямо сейчас от Анны Романовой узнаем, кому сегодня звезды улыбнутся чуть больше.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит. Аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной. Не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раке, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты – это радио «Альфа» на 104.1 FM и слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. На что в первую очередь родителям подростков стоит обратить внимание, чтобы лишний раз не тревожиться о своем чаде, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
1: Радио «Альфа».

0: Половина восьмого в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Плюс 11 градусов сейчас в нашем городе. В два раза теплее будет днем. Подробный прогноз после новостей.
1: Здравствуйте. Верховный суд России снял с выборов в Госдуму партию «Яблоко». Он удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов политической организации. Росфинмониторинг нашел иностранное финансирование у «Яблока». Партия обжалует решение суда. В Перми за год выросло количество аптек. По состоянию на июль этого года в Перми действует 539 аптек. Это на 0,6% больше, чем годом ранее. За первое полугодие этого года аптечные продажи в Прикамье составили почти 16 миллиардов рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10%. В Перми в этом году международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Эфест» пройдет 29 августа под открытым небом на площадке перед ТРК «Спешилов». Услышать диджей-сеты от артистов из разных стран можно будет с 6 вечера до часу ночи. Вход платный. На этом пока. Все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня утром солнечно, днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники. Плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:39 в Перми. Этот орган нашего с вами тела самый неутомимый. И, конечно, нужно беречь его здоровье, чтобы он, как и было задумано физиологически, оставался самой сильной мышцей. Тему продолжит Катя Григорьева. Скоро во всемирной истории. А через минуту заглянем на пермские дороги.
1: Реклама.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
5: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
0: На радио Альфа дорожная информация. Местами в городе затруднения. Основные сейчас на Стахановской от моста через железную дорогу и далее по Мира до шоссе Космонавтов. На Мира от шоссе Космонавтов до Карпинского. Неспешные движения на бульваре Гагарина от Студенческой и далее по Лихвинской до Самаркандской. И небольшие трудности на Пушкина от 25 октября до Попова.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 миллиметра, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

Всегда хорошая музыка на радио Альфа. В Перми без 3:08 в нашем городе запустили новый способ оплаты парковок. Новая функция интегрирована в Яндекс.Гоу и заправки, и теперь автовладельцам, чтобы оплатить парковку, совсем не обязательно скачивать дополнительные приложения или использовать паркоматы. Больше новостей у Полины Поповой через пару минут, пока на радио Альфа. Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 7 часов и 59 минут с новостями вторника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Центробанке призвали ускорить автоматическую проверку ОСАГО с помощью камер. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательство уже приняты, однако техническая система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Она отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхования. При этом возможный рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 классы. Новая программа начнет действовать уже с 1 сентября. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новое пособие с сентября 27 года. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой, географией. Школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права, культуры. Изменится и общий объем курса. Вместо прежних 272 часов на предмет теперь отведут 136 часов в 9-11 классах. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с новым главой Пермской митрополии, митрополитом Пермским и Кунгурским Игнатием. В разговоре особое внимание уделили сохранению объектов исторического и культурного наследия. В числе приоритетных задач – продолжение восстановления Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми. Также речь шла о межконфессиональном взаимодействии. В регионе продолжает работу межконфессиональные консультативные комитет. В этом году Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Эфест» пройдет 29 августа под открытым небом на площадке перед ТРК «Спешилов». Услышать диджей-сеты от артистов из разных стран можно будет с 18.00 до часу ночи. Вход платный. На этом пока все новости. Доллар 82.60, евро 95.28. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: На радио Альфа музыка, которую мы любим. 8 часов и 10 минут в городе. На улице солнечно, но пока что свежо. Плюс 13 градусов сейчас. Днем сегодня до плюс 22. И вместо зонтов берем солнечные очки. Для возрождения популяции тигров выбрали именно российских кошек. Почему? В причинах разбиралась Катя Григорьева. Подробности в новостях со всего света совсем скоро на радио Альфа.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Ай, в этом костюме как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. Perm.menslukstore.ru.

0: 38.
1: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке» с 1 по 30 августа. Иллюзия станет реальностью.
2: 0+.
3: Лето – самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
2: 0+.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: На радио Альфа дорожная сводка. Местами в городе затруднения. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных не наблюдается. Незначительные сейчас. На Светлогорской от Калинина до Западного обхода. На улице Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной. На Пушкина от Горького до Сибирской. На Монастырской понемногу начинает копиться транспорт. От Осинской до Попова.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Этот величественный хищник известен своей красотой, мощью и грацией. И благодаря, в кавычках, конечно, благодаря жизнедеятельности человека, одно время эти животные находились под угрозой вымирания. Но, по крайней мере, в нашей стране, опять-таки, благодаря стараниям человека, эта угроза полностью ликвидирована. Тему продолжит Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. Заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
5: а уезжают на новеньком автомобиле.
4: Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
6: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
7: Похоже, он наступил.
6: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
7: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
6: Квартал Левченко. Вторая очередь. Застройщик ОСЗ Орсо Дом. Для рекламирования объекта Коннект квартал Левченко. Улица Танкистов 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 211-540. 211-540.

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио «Альфа».

0: Латиноамериканские ритмы на радио Альфа для нашего бодрого утра. В Перми 8 часов и 32 минуты. С новостями коротко. Полина Попова, спонсор выпуска. Никулин Александр Николаевич, центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. В Перми запустили новый способ оплаты парковок. Яндекс расширил географию оплаты городских парковок через свои приложения. Теперь сервис доступен автомобилистам в 15 городах, в том числе и в Перми. Новая функция интегрирована в Яндекс.Гоу и заправки, что позволяет оплатить стоянку без использования паркоматов и скачивания дополнительных программ. В России разработали учебник по истории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в регионах появятся пособия по их истории и даже учебники по родным языкам. Об этом сообщает газета «Метро.ру». Единое для всех регионов издание «История нашего края, Донбасс и Новороссия» будет рекомендовано к изучению учащимися 5-7 классов. Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Сегодня в течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа. Всем доброго продолжения утра, друзья. Через полчаса начнем разгадывать невероятные вопросы. И всю эту неделю дарим беспроводные автомобильные компрессоры от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» — все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто. Консультации опытных специалистов. Гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Сказала грустная царица.
6: Хочу металлочерепицу.
5: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
7: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
8: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
9: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-694-783-57.
11: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
12: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос. По адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
0: Заглянем на пермские улицы по данным сервиса Яндекс.Карты. Небольшие затруднения сейчас на Карпин, на подъезде к Стахановской с обеих сторон. На Героев Хасана на подъезде к Чернышевского, также с обеих сторон. Неспешное движение по Стахановской от Снайперов до улицы Мира и затруднение в центр города на Камском мосту и Северной дамбе.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Перми 8:48. Вы слушаете Радио Альфа. Поп-король российской сцены уже давно перестал быть просто артистом, а, пожалуй, стал брендом. Тут вам и скандал, и эпатаж, и продюсерский успех. Тему продолжит Катя Григорьева. После вернемся к музыке Радио Альфа.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях, нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Всем доброго утра. Сегодня вторник, 11 августа. Вы наверняка уже слышали, пермские археологи, отправившиеся на раскопки на Компермятскую землю, в Кудымкарское городище, а это 9-14 века, наткнулись на захоронение. Мне удалось пообщаться с одним из участников экспедиции. Спросила я, довольны ли вы результатами своих раскопок? На что был получен ответ, вообще-то мы отправились на поиски каких-то бытовых предметов и других артефактов. Неожиданная находка, конечно, даст историкам новые темы для исследований. Больше новостей у Полины Поповой сразу после того, как послушаем Блонкера. Музыка, понятная без слов, на радио «Альфа».

0: Перми 9:02. С новостями Полина Попова, спонсор выпуска на радио «Альфа» ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Верховный суд России снял с выборов в Госдуму партию «Яблоко». Он удовлетворил иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов политической организации. Росфинмониторинг нашел иностранное финансирование у «Яблока». Партия обжалует решение суда. Для прямых перелетов из России стали доступны еще два аэропорта Египта – Бор-Эль-Араб и Эль-Аламейн. Они расположены на побережье Средиземного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Российские перевозчики теперь могут обращаться за допуском на выполнение регулярных рейсов по этим направлениям. Ведомство также готово рассматривать заявки на чартерные перелеты. Сейчас прямое авиасообщение «Россия с Египтом» включает рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В Перми запустили новый способ оплаты парковок. Яндекс расширила географию оплаты городских парковок через свои приложения. Теперь сервис доступен автомобилистам в 15 городах, в том числе в Перми. Новая функция интегрирована в Яндекс.Гоу и заправки, что позволяет оплатить стоянку без использования паркоматов и скачивания дополнительных программ. Раздел «Парковки» вынесен на главную страницу в приложении «Заправки», а в Яндекс.Гоу доступен через одноименный сервис. В Перми пройдет конкурс профессионального мастерства среди водителей городских автобусов. Соревноваться будут водители автобусов малого, среднего, большого и особо большого класса. Участникам предстоит пройти два испытания, сдать экзамен на знание ПДД, проехать по трассе из 8 фигур. Кроме того, на площадке развернется выставка автобусов, где можно будет посидеть за рулем и сфотографироваться. Приглашаются все желающие. Пермская команда аниматоров приняла участие в создании нового полнометражного фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Увидеть работу пермяков можно с 6 августа. Фильм вышел в широкий прокат в кинотеатрах страны. В проекте участвовал продюсерский центр «Каприска», который уже давно работает с крупнейшими российскими анимационными компаниями. Также студия сотрудничает с зарубежными партнерами. Доллар сегодня 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Пока в Перми солнечно, плюс 15 градусов в течение дня. Малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температурный максимум сегодня плюс 22.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: П.А. Никиенко Сергей Александрович, магазин автозапчастей «Автозар». И сегодня я вновь победителю вручу, практически вручу, беспроводной автомобильный компрессор. Внимание, невероятный вопрос. Каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, то можно сделать это. Что же можно сделать? Звоните 257-0107. Повторю невероятный вопрос. Каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, то можно сделать это. Звоните 257-0107.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбор огромный, а он один? Пишите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
6: 0+.
7: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
8: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: В Перми 9 часов и 13 минут. Дорожная сводка на радио «Альфа». По данным сервиса Яндекс.Карты. Небольшие затруднения сейчас на Стахановской от шоссе Космонавтов до Мира, на Героев Хасана на подъезде к Чернышевского с обеих сторон. На Локомотивные неспешные движения от Энгельса до площади Гайдара, на Монастырской от Осинской до Попова и по-прежнему трудности на Камском мосту и Северной дамбе в сторону центра Перми.
10: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Я точно знаю, что среди слушателей Радио Альфа есть те, кто особенно любит гороскопы от Анны Романовой. Ловите от меня отдельный привет, ну а подсказки астрологические для всех знаков зодиака прямо сейчас на Радио Альфа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит. Аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной. Не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раке, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действует лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарования в партнерах или сотрудниках.
1: Радио Альфа.
0: 9 часов и 19 минут в Перми. Пусть все-таки больше радостных эмоций будет у нас с вами. На Радио Альфа невероятный вопрос. Разыгрываю сегодня беспроводной автомобильный компрессор от магазина автозапчастей «Автозар». Вот что сегодня пытаемся выяснить. Каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, то можно сделать это. Пытаемся выяснить, что. 257-0107, звонок.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: Я думаю, что купить себе самой подарок, какой она захочет.
0: Так.
4: Потому что муж проштрафился.
0: Так.
4: И ругаться не будет.
0: Да, а давайте еще дополним. Это как бы не совсем точный ответ, нужно точный. Вот она купила подарок, а потом еще что может сделать?
4: Что еще? Не знаю. Что-то еще, что ему нужно. Потратиться, что-то еще.
0: Слушайте, а у вас была такая ситуация, нет?
4: Да нет, не было.
0: Всегда помните про важные даты и делаете подарки?
4: Бывает, что какие-то забываю, но супруга с пониманием относится к этому.
0: Так, а сама супруга не забывает вас поздравлять?
4: Она у меня умница, нет.
0: Да, мы вообще женщины более ответственные, да? Никакого мужа-ненавистничества, просто это остается фактом. Ну, давайте еще...
4: Мне повезло.
0: Рада за вас. Но давайте еще чуть-чуть поразмышляем. Вот она купила подарок сама себе, а потом что сделала? Что она может сделать или сказать?
4: А, ну, типа, я купила, ты оплати.
0: Да, вы вот представьте себе. Вот 7% каждая седьмая опрошенная женщина может сама себе купить подарок, если любимый забыл в какую-то дату это сделать, а потом предъявить счет, то есть поставить перед фактом. Да, это абсолютно верный ответ. Я вас поздравляю.
4: Спасибо.
0: Как зовут?
4: Игорь.
0: Игорь, вам в подарок автомобильный компрессор беспроводной. Пользуетесь машиной?
4: Да, пользуюсь.
0: Как мне кажется, нужный, да, приз?
4: Ну, да, в хозяйстве всегда пригодится.
0: А то. Мои вам поздравления. Ну и давайте, если есть у вас какие-то приветы, можете передать прямо сейчас.
4: Передаю привет также любимой супруге, ну и всем пермякам, что сегодня хороший день, вчера был немножко противный.
0: Ага.
4: Сегодня радует, погода радует.
0: Отлично. Ну что, еще раз, Игорь, вас поздравляю с победой и вам тоже желаю отличного продолжения дня.
4: Спасибо, вам того же.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Альфа будем разгадывать завтра после 9 утра. Всем удачного продолжения вторника.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM в умных колонках и онлайн на alfa.fm.ru. Учитывая новые образовательные стандарты, неудивительно, что родители, так же как и дети, радуются каникулам. Но вот уже через каких-то 3 недели новый учебный год. На что родителям стоит обратить внимание, чтобы успеваемость была той самой ожидаемой хорошей, расскажет Катя Григорьева на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.show.
6: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
7: За ним стоят серьезные люди.
6: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
8: Опять кого-то спасать?
6: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18:00 на ТВ3 16+.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
3: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17, телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Когда рабочий день только начинается, некая внутренняя легкость присутствует, согласитесь, и желаю вам вот эту легкость сохранить до окончания рабочего вторника. 11 августа. Сегодня вы слушаете Радио Альфа. Коротко о событиях к этой минуте. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми запустили новый способ оплаты парковок. Яндекс расширил географию оплаты городских парковок через свои приложения. Теперь сервис доступен автомобилистам в 15 городах, в том числе и в Перми. Новая функция интегрирована в Яндекс.Гоу и заправки, что позволяет оплатить стоянку без использования паркоматов и скачивания дополнительных программ. В России разработали учебник по истории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в регионах появятся пособия по их истории и даже учебники по родным языкам. Об этом сообщает газета «Метро.ру». Единое для всех регионов издание «История нашего края, Донбасс и Новороссия» будет рекомендовано к изучению учащимися 5-7 классов. Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор прогноза на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 15 градусов. В течение дня малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Днем плюс 20-22.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

У нас отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа, 104.1 FM. Сегодня в невероятном вопросе, который мы довольно быстро разгадали, выяснили, что каждая седьмая опрошенная женщина, а если мужчина забывает про важную совместную дату и оставляет без подарка, сама идет, покупает подарок, но это еще не все. Она не просто себе его приобретает, а оставит мужчину своего перед фактом. Вот, мол, купила я сама, ведь ты забыл, теперь плати. В невероятном вопросе 12+, на этой неделе разыгрываем беспроводной автомобильный компрессор от магазина автозапчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» – все для ремонта вашего автомобиля. Быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто. Консультации опытных специалистов. Гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22. Thank you.

0: улица Репина, 2.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
6: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: На радио Альфа дорожная информация. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезных затруднений в Перми нет. Небольшие сейчас на Монастырской, от Осинской до Попова, на Попова, от Пушкина до Монастырской. По Карпинского неспешное движение от моста через железную дорогу до Стахановской. На Камгэсе от Молодежной до Гаевы.
8: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Это уже не просто гипотеза, а действительно доказанный факт. Влюбленные не только дышат, словно как один человек, у них и сердцебиение синхронизируется. Начинаются биться в такт сердца влюбленных, даже если они просто сидят друг напротив друга и смотрят в глаза. При этом, кстати, женское сердце быстрее подлаживается к ритму возлюбленного, чем мужское. Сердечную тему на Радио Альфа продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 миллиметра, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.
4: Мое сердце остановилась, отдышалась немного и снова пошло.
1: Радио Альфа.
5: Oh, Father, tell me

Там, где музыка прежде всего, это Радио Альфа. 9.57 практически в городе. Наш регион по количеству комаров занял в России второе место. Но что бы вы думали? Пермские комары пошли еще дальше. Они перестали бояться популярных репеллентов. Что делать нам, обычным людям, потребителям? Да ничего. А вот биологи рекомендуют производителям репеллентов чаще менять состав. Больше новостей у Полины Поповой в ближайшем выпуске. Пока на Радио Альфа. Инструментальная музыка.

0: Перми 10 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Центробанке призвали ускорить автоматическую проверку ОСАГО с помощью камер. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательство уже приняты, однако техническая система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Она отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхования. При этом возможный рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. И новая программа начнет действовать уже с 1 сентября. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новое пособие с сентября 2027 года. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой, географией. Школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права, культуры. Изменится и общий объем курса. Вместо прежних 272 часов на предмет теперь отведут 136 часов в 9-11 классах. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с новым главой Пермской митрополии, митрополитом Пермским и Кунгурским Игнатием. В разговоре особое внимание уделили сохранению объектов исторического и культурного наследия. В числе приоритетных задач – продолжение восстановления Спаса Преображенского кафедрального собора в Перми. Также речь шла о межконфессиональном взаимодействии. В регионе продолжает работу межконфессиональные консультативные комитет. В этом году Международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства «Эфест» пройдет 29 августа под открытым небом на площадке перед ТРК «Спешилов». Услышать диджей-сеты от артистов из разных стран можно будет с 18.00 до часу ночи. Вход платный. На этом пока все новости. Доллар 82.60, евро 95.28. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM. В скором времени многодетным семьям будет проще найти парковочное место. Ну, например, у поликлиник, у детских садов, у школ, у торговых центров и других востребованных локаций. Новый дорожный знак разрабатывают в нашей стране. Подробности уже сейчас.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальные изменения, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона, и более половины из них имеют

0: летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
1: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
2: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
1: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
0: В Мэнс Луке.
3: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
4: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
5: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
6: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
7: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
8: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
11: 0+.
12: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
13: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Это радио Альфа 104.1 FM. Каким образом специалистам удалось в нашей стране ликвидировать прямую угрозу вымирания тигров, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним местам. Миграция, мы остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
1: Радио Альфа.
4: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
5: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Как это здорово, когда ловишь себя на ощущении, что лето пока что продолжается. Утром сегодня солнечно, в течение дня немного набегут облака, но обещают синоптики приятную погоду. Подробный прогноз после новостей. Спонсор выпуска на радио «Альфа» Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Двухгодичный курс автодела с обучением вождению необходимо ввести в российских школах с 9 класса. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, пишет ТАСС. По его замыслу, по окончании 11 класса выпускники смогут получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом. Власти Перми не нашли нарушений в действиях подрядчиков при кошении газонов в жару, которая стояла несколько дней подряд в конце июля в Прикамье. Ранее пермяки жаловались на массовые покосы при температуре выше 30 градусов и публиковали фотографии, выкошенные под ноль травы, которая быстро выгорала на солнце. В Перми объявлен конкурс на должность художественного руководителя театра. Результат станет известен 21 сентября. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любители тихой охоты, я думаю, еще продолжают вылазки в лес. И, как говорят специалисты, самые вкусные грибы в пермских лесах – белые. Сегодня, 11 августа, отмечается День белого гриба. Он, конечно, считается королем грибной кулинарии, но вместе с тем белые грибы, как и другие, относятся к труднопереварываемым продуктам. А детям до 14 лет вообще не рекомендуется употреблять в пищу грибы. Чем еще сегодняшний день отметился в истории, расскажет Катя Григорьева совсем скоро, а через пару минут вернемся к музыке «Радио Альфа».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: Ворошилова, улица Репина, 2.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
5: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ОКБ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
7: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Каждый день с любимой музыкой радио Альфа на 104.1 FM и без перерывов на alfa.fm.ru. Ссылка на онлайн-вещание на главной странице нашего сайта. Без 15.11 в Перми встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Араян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Араян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Араян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях, нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.
4: А я

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 10.59. С новостями к этой минуте Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. При оплате покупок в интернете картами Visa и MasterCard могут возникнуть сложности, предупреждает оператор национальной платежной системы МИР. Система переходит на российские сертификаты безопасности для своих сервисов и сайтов. У некоторых пользователей при оплате через СБП или на иностранных браузерах может всплывать предупреждение о том, что подключение не защищено. Это не значит, что сайт несет угрозу, а связано с особенностями зарубежных продуктов, пояснили в организации. Центробанки призвали ускорить автоматическую проверку ОСАГО с помощью камер. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательстве уже приняты, однако технические системы пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Она отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхования. При этом возможный рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. Быстрее всего в Прикамье растут зарплаты у IT-руководителей. За год они выросли на 120% до 375 тысяч рублей, данные сервиса «Хахару». В лидерах также электромонтажники, кадровики, упаковщики и монтажники. Медианная зарплата при полной занятости достигла 70 тысяч рублей. Рост составил 10%. Аналитики отмечают, работодатели активно повышают доходы новичков. Это показывает их заинтересованность в молодых кадрах. При этом спрос на опытных сотрудников остается высоким, сообщает РБК. Пермский театр объявил конкурс на должность нового художественного руководителя. Кандидатам предлагается разработать модель будущего театра на ближайшие 5-10 лет. Конкурс пройдет в 3 этапа. Участников будут оценивать эксперты и представители Минкульта. Итоги планируется объявить 21 сентября. Для участия в конкурсе будут допущены кандидаты, которые обладают образованием и профессиональным опытом, позволяющим осуществлять художественное руководство театром. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами, а за год их продажи выросли на 40%. Среди таких товаров пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие сочетания. Тенденцию подтверждают компании. В условиях экономической нестабильности потребители стремятся найти быстрый источник дофамина. Доллар сегодня 82,60, евро 95,28. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех сыновей и сказал:
6: вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте.
5: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
7: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
8: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана, 58. Телефон 256-56-00.
9: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

Любимая музыка «Плазма» на радио «Альфа». Оказывается, солист группы Роман Черницын, большой поклонник творчества дуэта «Моден Токен» и вокального стиля Томаса Андерса, это который темненький в дуэте «Моден Токен». Кстати, послушаем их хит «Windsor».

0: высшего уровня. Газеты «Звезда-33», «Комсомольский проспект-81», бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 2-111-540. 2-111-540.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
5: За ним стоят серьезные люди.
4: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
6: Опять кого-то спасать.
4: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: 11:32 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня вторник, 11 августа. О главных событиях коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Перми запустили новый способ оплаты парковок. Яндекс расширил географию оплаты городских парковок через свои приложения. Теперь сервис доступен автомобилистам в 15 городах, в том числе и в Перми. Новая функция интегрирована в Яндекс.Гоу и заправки, что позволяет оплатить стоянку без использования паркоматов и скачивания дополнительных программ. В России разработали учебник по истории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в регионах появятся пособия по их истории и даже учебники по родным языкам. Об этом сообщает газета «Метро.ру». Единое для всех регионов издание «История нашего края, Донбасс и Новороссия» будет рекомендовано к изучению учащимися 5-7 классов. Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже. Спортсмен стал лучшим в одной из самых тяжелых дисциплин на дистанции 400 метров комплексным плаванием. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «Гудвин». Сегодня в течение дня малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Как же быстротечно время, ведь у каждого периода жизни есть своя песня, которая потом становится золотым хитом. Золотые хиты звучат на радио Альфа круглые сутки на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Впереди подборка главных песен прошедших десятилетий в золотой коллекции. Дэвид Червит, Коннелс и Сандра.
1: Реклама.
2: Бам, и все совпало.
3: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
2: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
3: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
2: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
4: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
5: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
7: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
4: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Одна минута после полудня в Перми с новостями вторника на радио «Альфа». Полина Попова.
1: Здравствуйте. Правительство России продлило до 31 декабря этого года действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом сообщает ТАСС. Минимальная стоимость школьного набора в Пермском крае в этом году достигла 19,5 тысяч рублей. Это на 7,5% больше, чем годом ранее. К таким выводам пришли аналитики компании «Платформа ОФД». В перечень обязательных товаров входят рюкзак, форма, обувь, канцелярия и дневник. Школьная форма за год подорожала на 7%. Теперь она стоит 5400 за комплект. Однако пермские производители говорят о более существенном удорожании – 20%. Среди канцелярских товаров сильнее всего подорожал дневник до 180 рублей. Набор тетради в среднем стоит 500 рублей, рюкзак 4500, набор карандашей и ручек 400 рублей. В среднем канцелярский набор за год подорожал на 6%, отмечают в пермских магазинах, пишет РБК. В Перми запустили новый способ оплаты парковок. Яндекс расширила географию оплаты городских парковок через свои приложения. Теперь сервис доступен автомобилистам в 15 городах России, в том числе и в Перми. Новая функция интегрирована в Яндекс.Гоу и заправки, что позволяет оплатить стоянку без использования паркоматов и скачивания дополнительных программ. Раздел «Парковки» вынесен на главную страницу в приложении «Заправки», а в Яндекс.Гоу доступен через одноименный сервис. В следующем году из Перми запустят 3 новых тематических направления. В новогодние каникулы 6-7 января в Великий Устюг и Киров отправятся 2 состава из Перми. Проект реализуют пермские и челябинские туроператоры. В конце марта еще один маршрут свяжет Пермь с Казанью и Йошкар-Олой. Об этом рассказала директор одной из пермских турфирм. Кроме того, из Перми в Санкт-Петербург запустят дополнительный поезд. На этом пока все новости. Доллар сегодня 82,60, евро 95,28. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в течение дня малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: легче проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
2: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успех!

0: 1.38.
1: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
2: Нужно покрасить и обновить, но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
5: За ним стоят серьезные люди.
4: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
6: Опять кого-то спасать.
4: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: И, кстати, сегодня у жителей и гостей нашего города, если кто-то из вас принимает приезжих, будет уникальная возможность побывать сразу на трех разных экскурсиях. Проект «Прогулки по Перми» предлагает в 13 часов, это уже совсем скоро, отправиться на экскурсию «Пермский звериный стиль», сбор участников у скамейки «Власть» перед зданием законодательного собрания. В 5 вечера от «Ротонды» в парке Горького стартует фотоэкскурсия «Влюбиться в Пермь за полтора часа». А в 19:00 в театральном сквере начнется ежедневная обзорная экскурсия «Прогулок по Перми 6+. Остается только найти время и выбрать то, что вам по душе. 12:20 в городе, вы слушаете Радио Альфа. Далее Глория Гейнер. Послушаем Дамиана Дэвида. А прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Этакая музыкальная мудрость от елки на радио Альфа. Если вспомнить о том, что счастье любит тишину, то может действительно греть это счастье внутри. 12:32 в городе. Селин Дион продолжит музыкальный час своим новым хитом. Пока новости. Спонсор выпуска на радио Альфа — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Минимальный школьный набор в Пермском крае подорожал за год на 7,5%. Теперь он стоит 19 500 рублей, сообщает РБК. В Пермском крае в июле граждане установили почти 15 тысяч самозапретов на привлечение кредитов и займов. По сравнению с июнем показатель вырос на 6%. В Перми проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Она приурочена к Международному дню здорового сердца, который сегодня отмечают. Специалисты напоминают, чтобы сохранить сердце здоровым, нужно больше ходить пешком, сбалансированно питаться, отказаться от вредных привычек. Курение и чрезмерное употребление алкоголя — это главные враги сосудов. Кроме того, рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, контролировать стресс, обеспечить себе сон 7-8 часов, освоить дыхательные техники и другие способы релаксации. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». Сегодня в течение дня малооблачно, осадков не ожидается, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Перми 13:01 с новостями. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин назвал регионы, которые добились наибольших успехов в развитии общественного транспорта. Среди лидеров президент выделил Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Омскую область Путин назвал флагманом по уровню цифровизации, а Кемеровскую – одним из первых регионов, где внедрили контрактную систему. Активно обновляют транспорт также в Приморье и Бурятии. Президент отметил, что результат зависит не только от бюджетных вложений, но и от качества управления и развития городской инфраструктуры. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательстве уже приняты, однако технически система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Она отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхования. При этом возможный рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. Новая программа начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпросвещение. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новые пособия с сентября следующего года. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой и географией. Школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права и культуры. Изменится и общий объем курса. Вместо прежних 272 часов на предмет теперь отведут 136 часов в 9-11 классах. В следующем году пермяки смогут отправиться на тематических поездах сразу по нескольким направлениям. На новогодние каникулы 6 и 7 января запланированы поездки Великий Устюг и Киров. Данный проект запускают пермские и челябинские туроператоры. Весенние каникулы в конце марта. Планируется отправить еще один поезд в Казань. Напомню, что первый пермский экспресс отправился в путешествие в сентябре прошлого года. Тогда туристы посетили Челябинскую область. В этом году поезд уже ходил в Киров и Тобольск. Спецсостав позволяет организовать около 400 мест для путешественников. Возраст стал главным скрытым барьером при приеме на работу в России. По данным исследований, этот фактор назвали 63% работодателей. Более половины компаний также могут отказаться от кандидата из-за его поведения и сложности в общении. На третьем месте оказались негативные отзывы с предыдущего места работы. Среди других возможных причин отказа работодатели назвали банкротство кандидата, его внешний вид, татуировки и пирсинг. При этом большинство компаний стараются сообщать о своем решении корректно, чаще всего в мессенджерах, по телефону или сразу после собеседования. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В среду, 12 августа, в Перми будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Плюс 11-13 ночью, завтра днем плюс 21-23 градуса.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка
2: вашего сердца. Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: И пусть эта дневная романтик-коллекция добавит еще больше радости этому прекрасному летнему дню. Только музыка в ближайшие четверть часа. Сегодня на радио «Альфа» Патрисия Касс, Джем энд Спун. Послушаем Валерия Сюткина. Впереди новый хит. Это будут Алок и Халид. И Элтон Джон на радио «Альфа» открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Патрисия Каас на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Интересно, что первые серьезные попытки пробиться в мир музыки у Патрисии Каас провалились. Тогда ей продюсер заявил, что миру не нужна вторая Мирей Матье. Но все хорошо, что хорошо кончается. Теперь Патрисия Каас – это Патрисия Каас. Точнее, не теперь, а уже давно. 13.24, точное местное, Шания Твейн продолжит этот музыкальный час, а после новостей расскажу о погоде на завтра. В Перми сейчас плюс 20 градусов.
1: Реклама.
2: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
1: Похоже, он наступил.
2: Орсо Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
1: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
2: Квартал Левченко. Вторая очередь.
3: Застройщик ОСЗ «Орсо Дом» для рекламирования объекта «Коннект Квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: До сентября в «Ваймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс.
6: Меняем чеки от 1500 рублей из «Ваймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
4: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей, утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Ka-ching. Отличная музыка для рабочего настроения. Это радио Альфа, Сейвич Гаден уже через минуту, а с новостями коротко к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Медработникам и учителям необходимо повысить зарплату. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. Он подчеркнул, что рост благосостояния работников – одна из ключевых задач государства. В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд. Составы смогут ездить без машиниста в кабине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию разработчика системы. Россияне в прошлом году рекордно нарастили потребление мяса, достигнув исторического максимума в 100,5 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает РИА Новости. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 12 августа в среду в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью 11-13 градусов тепла. Завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Никто не может исключить возможности того, что барышни в определенный момент могут рассердиться на свою вторую половинку, особенно если какая-то значимая дата в отношениях, а мужчина даже и не вспомнил об этом. Зато каждая седьмая опрошенная женщина считает, что если мужчина забыл про важную совместную дату и оставил без подарка, пойдет и сама купит этот подарок, а потом еще и счет предъявит. Это мы сегодня выяснили в невероятном вопросе. 12+, разгадываем его по будням после 9 утра. Вы слушаете «Радио Альфа». Далее без перерыва «Сия», «Парк Горького» и «Катин Крю». Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
3: За ним стоят серьезные люди.
2: Но с Петром Рыковым, как за каменной стеной.
4: Опять кого-то спасать.
2: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
5: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
6: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
7: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне. Потому что вечность начинается с деталей.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Россия на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении этого часа послушаем инструментальную версию большого хита Мира и Матье. Музыка, понятная без слов, оркестр Поли Мариа. Впереди.
1: Реклама. В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53. Застройщик ООО «Сазе Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
4: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Вот это да! Ты съездила в город роз?
7: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город роз по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9. Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM. В Перми 2 часа дня. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации, зарубежные СМИ и представителей других стран дать оценку атакам на Белгород и Нижнекамск. В ведомстве напомнили, что в результате ударов погибли и пострадали мирные жители. В Нижнекамске, по последним данным, погибли 13 человек, среди них ребенок. За медицинской помощью обратились 75 человек. МИД осудил произошедшее и выразил соболезнования родным и близким погибших. Общественный транспорт в России предложили постепенно переводить на контрактную систему с регулируемыми тарифами. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета. По его словам, сейчас более 40% маршрутов работают по нерегулируемым тарифам, а в некоторых регионах их доля приближается к 100%. В таких случаях перевозчик сам устанавливает цену, при этом требования к качеству услуг и льготы зачастую отсутствуют. Российские власти фиксируют рекордный прирост желающих получить среднее профессиональное образование, сообщает «Коммерсант». В настоящее время в колледжи подано на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с учетом платных мест в учреждениях среднего профобразования в текущем году планируется принять 1,5 миллиона молодых людей. По количеству заявлений лидирует сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением, лечебное дело, туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Губернатор Дмитрий Махонин встретился с новым главой Пермской митрополии епископом Игнатием. Одной из тем переговоров стала дальнейшая работа по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора. Также стороны договорились продолжить совместные просветительские проекты и работу по сохранению культурного наследия и межконфессионального согласия в Прикамье. В июле в Россию импортировали рекордные 95 тысяч легковых автомобилей. В эту статистику включены как новые, так и подержанные машины, сообщает «Автостат». Новых легковых авто в Россию завезли в июле 44,5 тысячи штук. Это на 57% больше относительно июля прошлого года. Импортированные машины БУ составили 50,5 тысяч. Это плюс 7% в годовом выражении. Самым часто возимым новым автомобилем оказался кроссовер «Geely City Ray». Самые часто возимые подержанные машины – «Toyota». Корола. Авто везут из Китая, Японии, Киргизии и Южной Кореи. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 12 августа в среду в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный слабый, плюс 11-13 ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23 градуса.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

Ива Макс на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. А ведь было время, исполнительницу довольно часто сравнивали с Леди Гагой. На что сама Ива Макс заявила, несмотря на то, что Гага является выдающейся певицей, люди не должны сравнивать ее с другими лишь за похожий цвет волос и за жанр музыки. А вообще Ива Макс часто идет против правил. Например, она выступает в одежде от неизвестных дизайнеров. И таким своеобразным способом она дает им шанс войти в большую фэшн-индустрию. 14.11 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Далее нон-стопом для вашего прекрасного настроения. Дан Балан, Стиви Уандер. Послушаем Уикенда и через пару минут Владимир Кузьмин. Реклама.

0: 38. Ай, в этом костюме как в бане.
1: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
2: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
3: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
2: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
1: В Мэнс Луке.
0: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В Пермском цирке шоу «Магия» с 1 по 30 августа. Поверить будет сложно, пропустить невозможно.
6: Ноль плюс.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа. Touch and Go только что впереди. Ляни и Скотт Кэллом. С новостями коротко уже сейчас. Зара Пахметов, спонсор выпуска на радио Альфа. Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. В России нужно создать спортивную карту по аналогии с Пушкинской. С ней молодые люди могли бы бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, передает РИА Новости. Минцифры опровергла информацию, что планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Таких намерений нет, заявили в ведомстве. Почти две трети россиян готовы отказаться от увольнения, если работодатель повысит им зарплату. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Суперджоп». Еще 15% могут остаться после изменения отношения руководства и решения конфликта в коллективе. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «ПСК», компания «Бани в бочке». 12 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый, плюс 11-13 ночью, завтра днем в Перми плюс 21-23 градуса.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

И такое в музыке действительно возможно — сочетать рэп и оперу. Это Уоррен Джи на радио Альфа 104.1 FM. А партию из оперы «Бородина, князь Игорь» исполняет норвежская оперная певица. Вы слушаете «Радио Альфа». Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Гарет Гейтс, «Баек Андиос» и «Бананарама».

0: Деревня Шилова, улица Репина, 2.
1: 3, 2, 1, поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
4: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
6: 0+.
7: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 15 часов и 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина». Об этом пишет «Коммерсант». На заседании представителей ИСЦА заявили, что при подаче документов и агитации «Яблоком» были допущены нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и нарушения финансирования. Представитель Центральной избирательной комиссии заявил, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов. Узбекистан направил в Россию специальную рабочую группу для выяснения обстоятельств гибели своих граждан в результате удара украинских беспилотников по Нижнекамску. Соответствующее распоряжение отдал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает ведомости со ссылкой на пресс-службу МЧС Среднеазиатской Республики. В состав делегации войдут представители МЧС, Министерства здравоохранения, МИД, миграционной службы и других профильных ведомств Узбекистана. Правительство России до конца текущего года отменило весовой и габаритный контроль для автомобилей, перевозящих бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. До 31 декабря надзорные органы не будут проверять соблюдение перевозчиками соответствующих требований устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. В Перми за год количество аптек выросло на 0,5% до 539 учреждений. По данным 2GIS, на июле этого года по темпам прироста среди городов-миллионников Пермь опережает только Екатеринбург, где число аптек увеличилось на 0,2%. В целом, в городах-миллионниках России количество аптек за год выросло на 4%, превысив 20 тысяч. Москва сохраняет первое место по числу аптек – 5079 учреждений. Почти 30% опрошенных россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, около четверти переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а каждый седьмой признался, что испытывает дискомфорт из-за большого количества условий и документов. 52% опрошенных признались, что минимум дважды за последний год откладывали финансовые решения из-за опасений не совершить ошибку. Кроме того, 43% респондентов считают, что за последние два года стали внимательнее относиться к финансовым вопросам и дольше обдумывать решения. В завершении выпуска курсы валют. Доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акции на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 21 градус. Завтра, 12 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный слабый. 11-13 тепла ближайшей ночью, завтра днем. Плюс 21-23.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Очень планомерно этот музыкант развивал свою карьеру, начав диджейскую деятельность в 2012 году под своим настоящим именем Тино. Ну а сейчас мы все его знаем как Purple Disco Machine. На радио Альфа отличная музыка для рабочего настроения. Несколько лет назад музыкант пополнил свою копилку статуэткой премии Грэмми. Мы наполняем себя хорошими впечатлениями, встречами, общением и музыкой. Радио Альфа. Впереди новый хит от Милен Фармер и Чичерина через 2 минуты.
1: Реклама. В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2 700 297.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
3: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
2: Стройное дело. По

0: Любимая музыка на радио Альфа 104.1 FM и без помех мы онлайн на alfa.fm.ru. После 9 утра на этой неделе в невероятном вопросе 12+, разыгрываем беспроводной автомобильный компрессор от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» — все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто, консультации опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22.
1: Реклама.
2: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
1: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
3: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкиста, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.ком.рф. Не оферта.
4: 10 авто в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
7: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imol.shop.
8: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
9: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
10: За ним стоят серьезные люди.
9: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
11: Опять кого-то спасать.
9: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3. 16+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
12: Радио «Альфа».

0: Спасибо ребятам за этот летний вайб. Группа «Градусы» на радио «Альфа» — одна из их последних работ на ресницах. 11 августа. День набирает обороты. Вторник сегодня. О событиях коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Число компаний, которые занимаются продажей топлива на российских ХЗС, с начала года сократилось примерно на 2%. Сейчас на этом рынке работает около 9200 организаций. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России. Об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Самара вошла в число лидеров по росту спроса на греческие йогурты. Их потребление в этом городе увеличилось на 148% и составило 250 тонн. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 12 августа в среду в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью 11-13 градусов тепла. Завтра днем плюс 21-23.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+. Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Необходимости в проведении мобилизации в России на сегодняшний день не существует. Об этом в беседе с Лента.ру заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, отметив успешную работу военкоматов по всей стране. По словам парламентария, все субъекты Российской Федерации имеют четкие задания по отбору военнослужащих по контракту и полностью с ними справляются. Соболев подчеркнул, что сейчас гораздо важнее сосредоточиться на переходе к решительным наступательным действиям с конкретными целями. В ряде российских регионов могут появиться беспилотные автобусы. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Эксперимент могут запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и на Дальнем Востоке. Беспилотный транспорт уже внедряют в разных российских городах. Автономные трамваи существуют в Москве и Санкт-Петербурге, отметил министр. Кроме того, в московском метро тестируется беспилотный поезд. По мнению Никитина, это важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы. Уроки у первоклашек в первой и второй четверти не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Пермский академический театр «Театр» объявил открытый конкурс на должность художественного руководителя. Подать документы могут специалисты из всех регионов России. Прием заявок и проверка документов продлятся до 28 августа. Конкурс включает три этапа – заочную оценку представленных материалов, публичную защиту программы развития театра и профессиональное собеседование. Итоги конкурса планируют подвести 21 сентября. В России средняя отпускная стоимость на Путасу в июле составила 82 рубля за килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. Это сделало ее самой доступной рыбой на отечественном рынке. По словам экспертов, Путасу поднялась с пятого места в рейтинге доступности три года назад на первое. На втором месте тихоокеанская сельдь 93 рубля за килограмм, замыкая тройку каспийская тюлька, которая продается по 95 рублей за кило. Далее следует черноморская килька 97 рублей и атлантическая сельдь 110 рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 12 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20 47 888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа по утрам в будни после 9. В невероятном опросе 12+ выигрываете беспроводной автомобильный компрессор от магазина запчастей «Автозар». Спонсор игры ИП Аникиенко Сергей Александрович. «Автозар» – все для ремонта вашего автомобиля быстро и просто. Подбор автозапчастей по ВИН-коду или параметрам авто, консультацию опытных специалистов, гарантия на все запчасти. Сеть магазинов «Автозар». Срочная помощь для вашего автомобиля на Целинной 38 и Чкалова 22.
1: Реклама.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. С 1 марта следующего года банки смогут останавливать переводы, если на устройстве клиента обнаружат вредоносную программу. После блокировки операции у человека запросят подтверждение платежа. В России предложили ввести специальное пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми. С инициативы выступил член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко. Речные круизы становятся все популярнее среди российских туристов. По данным участников рынка, с 2020 года число путешественников в этом сегменте в среднем растет на 15% ежегодно. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В среду, 12 августа, в Перми облачно, с прояснениями, будет, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 11-13. Завтра днем 21-23 градуса. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В этом костюме, как в бане.
4: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
5: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
5: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
4: В Мэнслуке.
0: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
7: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Мотровел Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
10: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. До конца года несколько групп россиян получат прибавки к пенсиям. Часть из них будет назначена автоматически, об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться. Прибавка возможна и в любой месяц по личным основаниям. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое, пенсия также может увеличиться при появлении иждивенца. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить автоматически не получается, специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Минтранс разработал законопроект, который наделит комиссии по расследованию авиакатастроф правом запрашивать медицинские сведения об участниках событий, включая погибших, без получения их отдельного согласия. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на документ. Сейчас законодательство России разрешает передавать врачебную тайну без согласия пациента только в ряде случаев, например, при угрозе распространения инфекции или по запросу следственных органов. Расследование авиационных происшествий в этот перечень не входит, что, по мнению авторов инициативы, препятствует полноценному проведению расследования. В следующем году пермяки смогут отправиться на тематических поездах сразу по нескольким направлениям. На новогодние каникулы 6 и 7 января запланированы поездки в Великий Устюг и Киров. Данный проект запускают пермские и челябинские туроператоры. Весенние каникулы в конце марта планируется отправить еще один поезд в Казань. Напомню, что первый пермский экспресс отправился в путешествие в сентябре прошлого года. Тогда туристы посетили Челябинскую область. В этом году поезд уже ходил в Киров и Тобольск. Спецсостав позволяет организовать около 400 мест для путешественников. Самые красивые мужчины и врачи, по мнению опрошенных россиянок, также в список самых привлекательных представителей сильного пола попали пилоты, спасатели и тренеры. Опрошенные аналитиками девушки отметили, что эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью, пишет газета «РУМ». По данным исследования, для 8 из 10 опрошенных россиянок работа мужчины влияет на первое впечатление. Мужчины же при выборе партнерши чаще смотрят на ее характер и настрой на отношения, чем на должность и доход. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 12 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.

0: никаких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
3: Премьера в новом сезоне. На границе снова неспокойно.
4: За ним стоят серьезные люди.
3: Но с Петром Рыковым как за каменной стеной.
5: Опять кого-то спасать.
3: «Кордон». Новый сезон. С понедельника по четверг в 18.00 на ТВ3 16+.
6: На радио «Альфа» информация о движении на дорогах Перми. Она сейчас загружена по данным Яндекс.Карт на 4 балла. Пробка больше, чем на 15 минут на Васильева от станции Бахривка до Героев Хасана. Заторы в пределах 10 минут на Свиязево от Карпинского до Космонавта Леонова, на Карпинского от моста до Стахановской, на Попова от Монастырской до Луначарского.
7: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина, 2.
1: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Бам! И все совпало.
5: Поэтому и не думали долго. Искали место, где будет удобно жить всей семье.
4: Ну и нашли, получается. Тут такой двор, столько всего. На любой вкус и цвет, как говорится. Развязка удобная. Раз, и мы в центре.
5: Знаете, что сейчас старт продаж второй очереди?
4: Всей семьей ждем, не дождемся ключи.
6: Коннект-квартал Левченко. Легче решиться.
7: Застройщик ОСЗ «Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Сеть крупных научных центров планируют создать в России. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости. Единый госэкзамен необходимо менять в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил журналисту Александру Юнашеву помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко. При выборе совершенно незнакомого товара прямому и аргументированному ответу нейросети готовы поверить 8,5% россиян, тогда как советам блогеров только 3,5%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует газета.ру. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В среду, 12 августа, в Перми облачно с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый. Температура предстоящей ночью плюс 11-13, завтра днем 21-23 градуса. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: 38.
1: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига-Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига-Мед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
7: 0+.
9: Продолжаем следить за ситуацией на дорогах в Перми. На 5 баллов сейчас загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Васильево от станции Бахаревка до Героев Хасана, на Компросе от Советской Революции, на Ленина от Куйбышева до Максима Горького, еще на Карпинского от моста до Стахановской, на Свиязева от Карпинского до космонавта Леонова.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Для молодых специалистов необходимо создавать рабочие места по всей стране. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он отметил необходимость системной работы в данном направлении. По мнению Головина, молодые специалисты должны получить возможность реализации собственного потенциала, профессионального развития и достойного вознаграждения за свой труд. Головин указал на то, что сегодня в России успешно реализуется система наставничества на предприятиях. Он также подчеркнул важность проекта «Профессионалитет». Российские издательства приостанавливают продажу книг через маркетплейсы на фоне ударов по складам. Участники рынка, как крупные, так и независимые, рекомендуют приобретать свою продукцию в книжных магазинах или осуществляют поставки собственных складов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на 3 источника в издательских домах. Сбер сделал бесплатным денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в Сбербанк онлайн. Об этом сообщила пресс-служба банка. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при его превышении взималась комиссия. Теперь клиенты могут переводить на Сбер любые суммы без комиссии, а также бесплатно оплачивать коммунальные счета в приложении банка. Новые условия уже действуют по умолчанию. Подключать подписки или выполнять дополнительные условия не нужно. В Сбере отмечают, что безопасность переводов обеспечивает многоуровневая система защиты. Алгоритмы искусственного интеллекта банка в реальном времени анализируют переводы и выявляют признаки мошенничества. Губернатор Дмитрий Махонин встретился с новым главой Пермской митрополии епископом Игнатием. Одной из тем переговоров стала дальнейшая работа по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора. Также стороны договорились продолжить совместные просветительские проекты и работу по сохранению культурного наследия и межконфессионального согласия в Прикамье. Яндекс расширил географию оплаты городских парковок через свои приложения. Теперь сервис доступен автомобилистам в 15 городах, в том числе в Перми. Новая функция интегрирована в Яндекс.Гоу и заправки, что позволяет оплатить стоянку без использования паркоматов и скачивания дополнительных программ. 2/3 опрошенных россиян тратят больше всего денег летом. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. Еще 27% фиксируют самые высокие расходы зимой, а осенью и весной увеличивают траты до максимума лишь по 3,5% респондентов. Основная статья затрат для граждан летом – отпуск. Также в списке – ремонт квартиры или дома, дача и летний досуг. Среди других частых трат – ремонт автомобиля, праздники и шопинг. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 12 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабые. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
0: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» стал на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
6: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
8: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: ООО «Кама Тревел» Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Смотрим снова, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, сейчас они загружены на 6 баллов из 10. Длиннее всего пробки на Строителе от въезда в Пермь до Западного обхода. На Васильево от станции Бахаревка до переезда. И от Героев Хасана до переезда. На Ленина от Куйбышева до Максима Горького. На Революции от шоссе Космонавтов до Компроса. Еще на Карпинского от моста до Стахановской. И на Связево от Карпинского до Космонавта Леонова.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры-сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
3: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: Нойпес. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Гранит не говорит, но он помнит. Мрамор хранит свет. Вечность в камне. Изготовление и установка памятников и мемориальных комплексов из мрамора и гранита собственного производства. Строгий контроль, опытные мастера, честные цены. Для ветеранов и пенсионеров особые условия. Ждем вас по адресам Ладыгина 7, Невинская 14, Карпинского 108, Устинова, квартал промышленный 17. Телефон 243-3060. Вечность в камне, потому что вечность начинается с деталей.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду, и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: все просто.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Сказала грозная царица:
4: хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
6: Долго откладывали переезд? Сравнивали варианты? Ждали подходящий момент?
7: Похоже, он наступил.
6: Орса Групп открывает продажи второй очереди квартала Левченко. Новый дом, новые планировки и возможность выбрать квартиру на старте продаж.
7: Когда есть хороший выбор, легче решиться.
6: Квартал Левченко. Вторая очередь.
8: Застройщик ОСЗ «Орсадом» для рекламирования объекта «Коннект квартал Левченко». Улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Знакомьтесь, транспортная компания «Magic Trans Пермь». Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
12: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
13: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. Движение затруднено, по данным Яндекс.Карт. Пробка больше, чем на полчаса на Строителей. От въезда в Пермь до западного обхода на Стахановской. Затруднение минут на 15 от шоссе Космонавтов до Мира. Затруднение минут на 10-12 наблюдаются на Ленина от Попова до газеты «Звезда» и от Николая Островского до Компроса на бульваре Гагарина от Ушинского до Старцева.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19 часов 1 минута. С новостями на Радио Альфа, Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Необходимости в проведении мобилизации в России на сегодняшний день не существует. Об этом в беседе с Лента.ру заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, отметив успешную работу военкоматов по всей стране. По словам парламентария, все субъекты Российской Федерации имеют четкие задания по отбору военнослужащих по контракту и полностью с ними справляются. Соболев подчеркнул, что сейчас гораздо важнее сосредоточиться на переходе к решительным наступательным действиям с конкретными целями. В ряде российских регионов могут появиться беспилотные автобусы. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. Эксперимент могут запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и на Дальнем Востоке. Беспилотный транспорт уже внедряют в разных российских городах. Автономные трамваи существуют в Москве и Санкт-Петербурге, отметил министр. Кроме того, в московском метро тестируется беспилотный поезд. По мнению Никитина, это важно масштабировать на другие виды транспорта и регионы. Уроки у первоклашек в первой и второй четверти не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. В классах, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, уроки должны длиться не более 40 минут. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. В Перми за год количество аптек выросло на 0,5% до 539 учреждений. По данным 2GIS, на июле этого года по темпам прироста среди городов-миллионников Пермь опережает только Екатеринбург, где число аптек увеличилось на 0,2%. В целом, в городах-миллионниках России количество аптек за год выросло на 4%, превысив 20 тысяч. Москва сохраняет первое место по числу аптек – 5079 учреждений. В России средняя отпускная стоимость на Путасу в июле составила 82 рубля за килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. Это сделало ее самой доступной рыбой на отечественном рынке. По словам экспертов, Путасу поднялась с пятого места в рейтинге доступности 3 года назад на первое, на втором месте тихоокеанская сельдь 93 рубля за килограмм, замыкая тройку каспийская тюлька, которая продается по 95 рублей за кило. Далее следует черноморская килька 97 рублей и атлантическая сельдь – 110 рублей. В завершении выпуска курсы валют. Доллар – 82 рубля 60 копеек, евро – 95 рублей 28 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 12 августа в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Температура сегодня ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Перми 21 градус.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
2: Не так далеко от центра, и нам, и детям удобно. Гулять можно и в сквере, и на площадке. Она тут и правда классная. А по бытовым моментам? Планировки интересные. Кстати, еще на лифте сразу в паркинг можно спуститься или к кладовым. Это большой плюс, особенно когда есть дети. Знаете, да, что сейчас старт продаж второй очереди? Мы так легко решились. Левченко, ну, очень нам понравился.
3: Коннект-квартал. Левченко. Легче решиться.
4: Застройщик ООО «СЗ Орсадом». Для рекламирования объекта «Коннект-квартал Левченко», улица Танкистов, 2. Проектная декларация размещена на сайте наш.рф. Не оферта.
5: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от

0: 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
1: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
2: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Вот это да! Ты съездила в город Рос?
4: Да, оторвалась по полной. Видишь новую клумбу? Все приобрела там. Такого ассортимента роз я еще нигде не видела. Вчера съездила гортензии, набрала там. Даже новинки уже все есть. А еще теперь я в чате питомника Анны Сашиной. Ссылку в группе ВК нашла. Там делятся опытом, показывают свои сады и несколько тысяч таких же, как мы. Сейчас всем советую ехать в город Рос по адресу деревни Протасы, улица Калужская, 9.
5: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
6: Расскажу снова о ситуации на дорогах Перми. Загружены они, по данным Яндекс.Карт-Часа, 4 балла, 10-минутные заторы на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Пушкина от Николая Островского до Куйбышева, минут 6-7 потерять можно на Карпинского от моста до Стахановской.
0: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Ай, в этом костюме как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнс Луке.
0: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В Орджоникидзевском районе стартовали продажи нового жилого комплекса «Перемены» от строительной группы развития на Волховской 40. Первые 10 квартир с отделкой по самым выгодным ценам. Пока вы слушаете это, кто-то уже бронирует. Звоните и вы. 204-64-53.
7: Застройщик ООО «СЗ Новострой 14». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык

0: легче проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: На радио Альфа последняя на сегодня дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, сейчас самые крупные скопления транспорта в Перми на Пушкина от Максима Горького до Компроса, на Петропавловской от Борчининова до Попова, на Стахановской от Снайперов до Мира.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
4: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 8 вечера. В Перми вы слушаете «Радио Альфа» с новостями уходящего дня. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин назвал регионы, которые добились наибольших успехов в развитии общественного транспорта. Среди лидеров президент выделил Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск. Омскую область Путин назвал флагманом по уровню цифровизации, а Кемеровскую – одним из первых регионов, где внедрили контрактную систему. Активно обновляют транспорт также в Приморье и Бурятии. Президент отметил, что результат зависит не только от бюджетных вложений, но и от качества управления и развития городской инфраструктуры. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательство уже приняты, однако технически система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Она отметила, что сейчас выплаты страховщиков по ОСАГО превышают сборы по этому виду страхования. При этом возможный рост доходов страховых компаний не должен приводить к повышению тарифов. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. Новая программа начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпросвещение. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новые пособия с сентября следующего года. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой и географией. Школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права и культуры. Изменится и общий объем курса. Вместо прежних 272 часов на предмет теперь отведут 136 часов в 9-11 классах. В Перми подорожал набор школьника. По данным аналитиков Чек-Индекса, компании и платформа ОФД в среднем для того, чтобы собрать ребенка в школу пермским родителям, требуется 19,5 тысяч рублей, что на 7% выше уровня прошлого года. В набор школьника вошли и школьная форма, рюкзак, туфли, кроссовки, пенал, дневник, набор тетрадей, канцелярские принадлежности и так далее. Возраст стал главным скрытым барьером при приеме на работу в России. По данным исследований, этот фактор назвали 63% работодателей. Более половины компаний также могут отказаться от кандидата из-за его поведения и сложности в общении. На третьем месте оказались негативные отзывы с предыдущего места работы. Среди других возможных причин отказа работодателей назвали банкротство кандидата, его внешний вид, татуировки и пирсинг. При этом большинство компаний стараются сообщать о своем решении корректно, чаще всего в мессенджерах, по телефону или сразу после собеседования. В завершении выпуска курсы валют: доллар 82 рубля 60 копеек, евро 95 рублей 28 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 12 августа в среду в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный слабый, плюс 11-13 ближайшей ночью, завтра днем плюс 21-23 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: диско. Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тэнк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность. Но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Тэнк 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги, активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи, не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы, настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 12 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов. Завтра днем в Перми плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 12 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов. Завтра днем в Перми плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
0: Радио «Альфа».

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 12 августа, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-13 градусов. Завтра днем в Перми плюс 21-23.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка. Прежде всего. Радио Альфа.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.